повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования – всего за 2 евро. Lidl стоит того.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Шовеса Ригс.

0: Следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem Dove 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это звездный дайджест немного о музыкальных новинках. Состоялась премьера сингла группы «Дискотека аварии» Полины Серовой.

Я полюбила его окончательно и на всю жизнь. Arctic и Asti выпустили новый сингл «Бриллиант». Релиз сингла осуществил лейбл S&P Digital. Я бриллиант, и кому-то со мной повезет, бескомпромиссно он будет согласен на все. И вот он нежно и бережно держит в руках любимый сердцем свой дорогой бриллиант. Поет вокалистка дуэта Севиль Велиева. В свою очередь Баста и группа «Моя Мишель» представили совместную песню «Если я буду танцевать». Автором музыки и слов стал Баста. Как сообщает пресс-релиз лейбла «Газ», это история красавицы и чудовища. Рядом с любым брутальным и властным мужчиной всегда есть хрупкая и красивая девушка. Только перед ней он тает, только перед ней всегда нежен. Хотя ему за маской собственной жестокости неловко и странно таких чувств. История, рассказанная винтажным диско, фанком и поп-музыкой 90-х. Хит, под который могли бы танцевать Джон Траволта и Ума Турман. Также состоялась премьера совместной песни омского семейного дуэта «5 утра» и Ольги Бузовой «Бесценно». Релиз сингла осуществил лейбл HS Music. Ты знаешь себе цену, ты бесценна, даже утром на кухне, как на сцене. За спиной говорить всегда смелее, но поверь, это все, что они умеют, поет тандем. Ну и наконец, тема белорусских продолжает музыкальное возвращение. «Мысли» — второй сингл артиста в 2026 году. Это меланхоличная поп-композиция о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого.

0: вернуть ему душевное равновесие, хотя понимает, что отношения уже остались в прошлом. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-Радио. Продолжим.
1: Новинки недели. Новинки недели.
2: Всем салют, это Филатов и Керес, и вы слушаете наш трек.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
4: да,
3: честно говоря.
4: Да, тебя нет. А если all-inclusive?
3: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
4: Да.
3: Ну, раз не срабатывает в,
4: да,
3: в поле обычных бытовых ситуаций,
4: да,
3: проверим то, что, что он очень сильно любит. All-inclusive.
4: Да. Подходишь, там салат мясной.
3: Да.
4: И там лук.
3: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, знаешь, такую штуку мясного салата,
4: да,
3: и начнешь туда нарезать лук или яблоко, да, там...
4: И
3: да,
4: ты такой,
5: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 25 июля. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм 2,49 и свинина в собственном соку 300 грамм евро 49. Lidl стоит того.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
10: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
11: «Крака!
10: Дил!»
12: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
13: All-time favorites.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Вы слушаете Топ Радио, это звездный дайджест. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Состоялась премьера клипа

гитарист Джон Файв. В этом альбоме представлены все стороны группы, говорит фронтмен Чад Крюгер. Есть песни, которые бьют так же сильно, как и все, что мы когда-либо делали, песни, которые рискуют, и песни, которые напоминают нам, почему мы так долго делаем это вместе. Спустя более чем 30 лет один из

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Оскароносный режиссер Кристофер Нолан не верит в постепенное умирание кинематографа и кинопроката. По словам постановщика, кассовые успехи хорроров «Обсессия» Кари Баркера и закулисья реальности Кейна Парсонса доказывают обратное. «У нас есть замечательные молодые голоса в кино, которые создают собственную среду и продвигают ее вперед. Вот почему я никогда не соглашался с доводами о том, что внимание молодых зрителей слишком ограничено. Эти фильмы загадочные и наводят на размышления. По мне, так некоторые фрагменты закулисья похожи на творчество Дэвида Линча. И молодежь не может от них оторваться», — заметил Нолан в интервью The Telegraph. Следующий проект Мартина Скорсезе, мистический триллер «Что происходит ночью», является самым личным в карьере режиссера. Таким мнением поделилась дочь постановщика Франческо Скорсезе. По ее словам, Скорсезе взялся за эту историю из-за параллели с личной трагедией в их семье. Его жена Хелен Моррис более 30 лет живет с болезнью Паркинсона. Сценарий произвел на Франческо

Прямо сейчас вспоминает Франческо в подкасте «Зак Санг Шоу». Напомним, что происходит ночью, основана на одноименном романе Питера Кэмерона 2012 года. По сюжету замужняя американская пара едет в заснеженную европейскую страну за приемным ребенком. По прибытии вокруг героев начинают происходить необъяснимые вещи. Следующая картина режиссера Гая Ричи «Жена и пес» задерживается. Ее релиз в США перенесли с 23 октября 2026 года.

что его коллега все же пересмотрит свое решение. По словам Нолана, он уважает позицию Тарантино и понимает, что у нее есть свои причины, однако считает, что заранее устанавливать жесткий предел для собственного творчества не стоит. Сам режиссер

0: высказывание Нолана прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений 10-й картины Тарантино. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из «Топ-20». Это «Топ-20». Место номер 6. Шестая.

мальчиком, а мы не плачем вообще. Во-первых, мы уже не мальчики, отметил Кирилл Туриченко. Ну а Юлия Паршута критически высказалась об исполнителях, которые прибегают к фонограмме. Певица призналась, что пение в

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Роджер Тейлор дал наиболее

него дома в Лос-Анджелесе, остался разочарован и посоветовал Джаггеру не разрушать свой идеализированный образ Элвиса. «Я помню, как Джон сказал мне: никогда не встречайся со своими героями. Я бы никогда не пошел встречаться с Элвисом, Мик.

смеялась. Они казались очень обаятельными, и весь вечер на ее лице сияла улыбка. Они сидели вместе во время фильма. В какой-то момент она положила голову ему на плечо. Они выглядели очень мило, сообщил очевидец. Инсайдер рассказал, что актрису и художника также видели вместе на вечеринке после кинопоказа, которая проходила в Истхэмптоне.

0: уже чувство юмора. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Поп-хаус и наследники Авичи представили миру новый дом для миллионов поклонников Тима Берглинга. В Стокгольме состоялся запуск Авичи комьюнити, расширенной платформы на базе Avicii.com, которая станет центральным пространством для сохранения глубокого погружения в музыкальное наследие шведского диджея и продюсера. Платформа предлагает эксклюзивный доступ к ранее не публиковавшимся кадрам, архивным материалам, полной дискографии, сет-листам и инструментам, которые позволяют сообществу активно участвовать в поддержании наследия Avicii. Ключевой раздел Avicii Stories погрузит за кулисы с помощью редких материалов и неопубликованных съемок. Церемония включения в зал славы рок-н-ролла 2026 года рискует подарить одну из самых неловких и одновременно самых забавных встреч в истории британской музыки. В число новых лауреатов вошли и Фил Коллинз, и Оасис. Это означает, что бывший фронтмен Genesis может оказаться за одним столом с Ноэлом Галлахером, который во времена расцвета

столкнется с Оэйсис. История конфликта уходит корнями в молодость Ноэла. В документальном фильме «Суперсоник» Галлахер заявил, что Оэйсис должны вытеснить из хит-парадов старое музыкальное поколение, отдельно упоминая Фила Коллинза и Стинга. В свою очередь, приемные дети голливудского актера Брэда Питта, Мэддокс и Захара, заявили об отказе от его фамилии. Об этом сообщает издание Daily Mail. 24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара опубликовали в разделе объявлений газеты Los Angeles Daily Journal новость о том, что они отказываются от фамилии Брэда Питта.

Позже адвокат девушки Питер Левин заявил, что она приняла такое важное решение после травмирующих событий. Ну а модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус раскрыли пол будущего ребенка. Об этом сообщает People. Да, мы ждем девочку, мы уже называем

0: Дилан Спроуз впервые станут родителями. Пара объявила новость при выходе на красную ковровую дорожку на премьере французского фильма «Параллельные истории» в рамках Каннского кинофестиваля. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
5: Top, top, top!
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет, честно говоря.
8: Нет. А если all in

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест, и у нас еще один блок светских новостей. Американская певица Кеша рассказала, что собирает человеческие зубы.

маленьких баночках. Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин, призналась Кеша. Певица Лана Дель Рей пропустила свадьбу коллеги Тейлор Свифт из-за дня рождения друга. Об этом сообщает издание Daily Mail. Лана Дель Рей и ее сестра Кэролайн Грант посетили небольшую вечеринку по случаю дня рождения.

И тогда он написал ей в личные сообщения. Они обручились в апреле 2019 года во время отпуска в Монтане и поженились в декабре того же года. Ну а муж Селены Гомес, Бенни Бланко, рассказал, что перед началом романа певица уточнила, точно ли он хочет встречаться. Об этом сообщает издание Daily Mail. Она спросила меня: «Ты уверен, что хочешь этого? Я пойму, если ты хочешь, чтобы мы просто остались друзьями», — поделился Бланко. Продюсер решил открыто заявить о своих отношениях, несмотря на боязнь пристального внимания общественности. А потом я сказал ей: «Знаешь что, к черту все это. Нам повезло, по

0: выставлять свою жизнь на показ. И на этом, друзья, у меня пока что все. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ-Радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест.
2: Топ-Радио.
1: All-time favorites.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры.
5: На меня это никак не триггернет,
6: никак,
5: честно говоря.
6: Нет. А если all-inclusive?
5: Ага.
6: А,
5: Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
6: Да.
5: Но раз не срабатывает в,
6: да,
5: в поле, значит, обычных бытовых ситуаций,
6: да,
5: проверим то, что, кстати, что он очень сильно любит. All-inclusive.
6: Да. Подходишь, там салат мясной.
5: Да.
6: И там лук.
5: Да не, не выбесит,
6: лук
5: я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромное, значит, такую штуку мясного салата,
6: да,
5: и начнешь туда нарезать лук.
6: Крошить
5: или
6: лук.
5: Яблоко, да, там.
6: И
5: да,
6: ты такой,
7: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
10: Top, top, top!
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитсискас дарбибас вейцаем.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
4: да,
3: честно говоря.
4: Нет. А если all-inclusive?
3: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
4: Да.
3: Ну, раз не срабатывает в поле обычных бытовых ситуаций,
4: да.
3: Проверим то, что он очень сильно любит. All-inclusive.
4: Да. Подходишь, там салат мясной.
3: Да.
4: И там лук.
3: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата, и начнешь туда нарезать лук.

0: или яблоко, да, там.
1: И
0: да.
1: Ты такой, но!
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?